0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».